0: По данным синоптиков, сегодня, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре.
5: Более 100 диванов в одном зале.
4: Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
8: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
9: Исузу. Газ. Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
10: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
11: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
12: Катод. Скидка 20% на аккумулятор. Катод. Скидка 20% на аккумуляторы 24 и 25 октября. Во всех магазинах Катод.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80.
14: Реклама на радио Ваня.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 99 01. Записал? 68 99 01.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: По данным синоптиков, сегодня, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Этой осенью греемся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
5: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
6: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредиту и в ОФЦ.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-716.
8: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
9: Представьте, до городской жизни несколько минут, а дома закрытый двор и свое пространство. Это Центр Парк на Волочаевской от Нордстрой. Подробности 555-555. ООО «Специализированный застройщик», дом на Кемеровской. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
12: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама для слушателей старше 12 лет.
15: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО «НИП», аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО «НИП» с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68-99-01. Записал? 68-99-01.
16: Звучит легко.
17: Радио Ваня. Ближе.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Яндекс.Пэй заявила о постепенном восстановлении доступа к переводам и платежам. Роспотребнадзор сообщил о более чем 665 тысяч случаев ОРВИ и гриппа в России за неделю. Предстоящая зима будет теплой или даже безснежной. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Сервис Яндекс.Пэй возобновляет работу. Некоторым пользователям уже вернули возможность совершать платежи и переводы. Об этом сообщается в телеграм-канале сервиса. Мы восстановили доступ к переводам и платежам для части пользователей. Постепенно также возвращаются переводы в сейвах по СБП и реквизитам. Многие из вас уже могут видеть свои деньги и распоряжаться ими. Доступ открываем поэтапно, чтобы сервис справлялся с нагрузкой, говорится в заявлении руководителя финтех-направления компании Яндекс Дмитрия Пирогова. При этом, как указано в публикации, оплата с помощью пластиковых карт и платежных стикеров функционирует без ограничений. Пирогов ранее заявил, что денежные средства пользователей сервиса Яндекс.Пэй находятся в полной безопасности, несмотря на технический сбой. Отмечалось, что из-за инцидента у части клиента возникли сложности с проверкой баланса, оплаты покупок и осуществлением переводов. В России за 41 неделю этого года зарегистрировали более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Показатель немного снизился по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Среди циркулирующих вирусов преобладают риновирусы, на них приходится 52% случаев, приводят данные ведомства РИА Новости. Еще 16% составляет парагрипп, 2% вирусы гриппа. В ведомстве уточнили, что в России встречается в том числе свиной грипп, а также грипп типов Б и С. Роспотребнадзор призвал учитывать сезонный рост респираторных инфекций и соблюдать меры профилактики. В частности, рекомендуется избегать мест массового скопления людей и ограничивать контакты при первых признаках недомогания. В ведомстве также посоветовали регулярно проветривать помещения, мыть руки с мылом или использовать антисептик. Чуть ранее академик Геннадий Онищенко предположил, что может появиться новый пандемический штамм гриппа. По его словам, вирус эволюционирует и становится способным обходить защитные механизмы человеческого организма. Предстоящая зима в России будет теплой и может повторить рекорды прошлых лет, когда в центре России почти не было снега. Об этом сайту «Абзац» рассказал климатолог Алексей Карнаухов. Он отметил, что из-за континентального климата и близости к Арктике потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. По мнению климатолога, температурные аномалии в Тихом океане скажутся на погоде в России, превращая снегопады в кратковременные явления, за которыми последует быстрое таяние.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Маша, не плачь.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Первое.

0: покупки Хавейл F7 и услуги «Антикор» в «Антикор Сервис». Звоните 532-555.
1: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Дождь по лужам. Дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
3: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Реклама на Радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В Евросоюзе обсудят возможные ограничения на действие шенгенских виз для россиян. Срок предварительной продажи билетов в Крым увеличили до 90 суток. Предстоящая зима в России будет теплой и, возможно, бесснежной. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Евросоюзе на этой неделе обсудят возможные ограничения на действие шенгенских виз для граждан России. Об этом сообщает Москва-24. Речь идет о визах, которые могут действовать не на всей территории шенгенской зоны, а только в отдельных странах. В Российском союзе туриндустрии отмечают, что такой подход может осложнить поездки сразу по нескольким направлениям. В первую очередь это касается экскурсионных и автобусных туров, а также морских круизов. При этом никаких новых ограничений пока не принято. Уже выданные визы сохраняют прежние условия использования. Тем временем Россия объявила безвизовый режим для граждан Вьетнама. Указ подписал Владимир Путин. Жители этой азиатской страны могут находиться в нашей стране до 30 дней без необходимых документов. Также сообщается, что меры будут действовать до 15 октября следующего года. Срок предварительной продажи билетов на поезда «Таврия» в Крым и обратно снова увеличили до 90 суток. Об этом сообщает Москва-24. Новые правила начали действовать с 13 октября. До этого билеты можно было купить только за 45 суток до отправления. Изменения коснулись поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера в Симферополе обратно. В компании отмечают, что возвращение прежнего срока позволит пассажирам заранее планировать поездки, в том числе на новогодние праздники. При этом на участке от Керчи вглубь Крыма пассажиров по-прежнему перевозят автобусами. Предстоящая зима в России будет теплой и может повторить рекорды прошлых лет, когда в центре России почти не было снега. Об этом рассказал климатолог Алексей Карнаухов. Он отметил, что из-за континентального климата и близости к Арктике потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. По мнению специалиста, температурные аномалии в Тихом океане скажутся на погоде, превращая снегопады в кратковременные явления, за которыми последует быстрое таяние. Карнаухов также допустил, что сроки формирования устойчивого снега окончательно сместились. Если раньше климатическая зима начиналась в ноябре, то теперь даже в декабре вероятность увидеть сугробы составляет 50/50, а новогодние оттепели становятся нормой. Нейросети стали помогать пользователям выбирать повседневные покупки. На такие задачи приходится 12% запросов в чате с Алисой AI. Об этом пишет Газета.ру. Каждый пятый использует чат для сравнения вариантов и поиска различий между товарами. Чаще всего помощь требуется при выборе аптечного ассортимента, электроники, продуктов и автотоваров.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Ваня, радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в песне.

0: По данным синоптиков, сегодня, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155. Омск.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор Сервис. Звоните 291-911.
1: Этой осенью греемся ценами.
2: И покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас.
1: За теплыми осенними покупками.
4: Катод. Аккумуляторы. Скидка 20% 24 и 25 октября. Во всех магазинах Катод. Вроде все.
5: Ай!
6: Что случилось?
5: Опять наступила на конструктор.
7: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент» 0+.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38-05-28.
9: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
10: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
12: Фа-фа-фаротека.
13: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
14: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
15: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
16: Телефон рекламной службы 53-42-80.
17: Ваня.
18: Радио Ваня.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Снова грум по небу раскатится, но гроза пройдет.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвала. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53 68 28, Пархоменко 9.
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Можно жить в центре Омска и не слышать его. Клубный дом на Пушкина. Тихий центр, приватная территория и двор без машин. Нордстрой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик Нордстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
13: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
14: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
15: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
16: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
17: Хочешь свой дом, но участка нет?
18: В Евростиле знают ответ.
17: Нет накоплений на первый взнос?
18: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
17: Евростиль. Заезжай и живи.
18: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
19: Для слушателей старше 12 лет.
20: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
21: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Госдуму внесут законопроект о запрете наценки за детский тариф такси. В начале декабря в Омск поступит партия автобусов-гармошек, и тепловая компания подключила к теплу почти все дома и социальные объекты Омска. Подробнее об этом прямо сейчас. Дополнительную плату за детские тарифы в такси могут отменить до конца года. О законопроекте, который призван закрепить новые правила и обеспечить доступность поездок для семей на всей территории страны, на встрече с Владимиром Путиным заявил министр транспорта Андрей Никитин. Сейчас ведомство совместно с компанией «Яндекс» проводит масштабный эксперимент. Его цель – найти решение, позволяющее полностью избавить пассажиров от необходимости доплачивать за поездки с детьми. До 10 декабря в Омск поступит 24 автобуса особо большого класса. Гармошки изготовят на Минском автозаводе в оранжевый цвет. Они будут окрашены уже на производстве. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. Вместимость каждого автобуса составит порядка 160 пассажиров. Салоны оснастят отопителями и дополнительными конвекторами, кондиционером, голосовым информатором, экраном с бегущей строкой и видеокамерами в салоне. Также в комплектации системы антисон водителя, бескондукторная система оплаты и двери с функцией антизажим. Машины распределят на наиболее востребованные маршруты 24 и 110. Работы на мосту у телецентра отстают на 5 месяцев. Это зафиксировано в решении об одностороннем отказе от исполнения контракта. Документ датирован 12 октября, пишет РБК «Омск». Строительная готовность объекта около 37%. С середины июня на подрядчика составлено 40 актов о нарушении сроков. Как отметили в мэрии, ряд работ нельзя выполнять при отрицательных температурах, поэтому наверстать отставание до зимы уже не получится. Сейчас власти ведут переговоры с потенциальными подрядчиками, чтобы до наступления стабильных холодов завершить основные работы и открыть движение по 6 полосам. Тепловая компания завершила основной этап подключения потребителей к централизованному теплоснабжению. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест. В то же время на изношенных участках зафиксировано 25 повреждений. Без отопления остаются около 70 домов. Руководству тепловой компании поручено усилить ремонтные работы на проблемных адресах, а управляющим компаниям и ТСЖ наладить постоянную связь управляющей компании с жителями. Восстановить теплоснабжение планируют в течение недели. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно, прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
6: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
7: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
8: Катод. Аккумуляторы. Минус 20% 24 и 25 октября. Все.
9: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. Ноль плюс.
10: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». «Континент 2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «П. Танский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил? Получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63 63 01.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Баня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Евросоюзе обсудят возможные ограничения на действие шенгенских виз для россиян. Срок предварительной продажи билетов в Крым увеличили до 90 суток. Предстоящая зима в России будет теплой и, возможно, бесснежной. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Евросоюзе на этой неделе обсудят возможные ограничения на действие шенгенских виз для граждан России. Об этом сообщает Москва-24. Речь идет о визах, которые могут действовать не на всей территории шенгенской зоны, а только в отдельных странах. В Российском союзе туриндустрии отмечают, что такой подход может осложнить поездки сразу по нескольким направлениям. В первую очередь это касается экскурсионных и автобусных туров, а также морских круизов. При этом никаких новых ограничений пока не принято. Уже выданные визы сохраняют прежние условия использования. Тем временем Россия объявила безвизовый режим для граждан Вьетнама. Указ подписал Владимир Путин. Жители этой азиатской страны могут находиться в нашей стране до 30 дней без необходимых документов. Также сообщается, что меры будут действовать до 15 октября следующего года. Срок предварительной продажи билетов на поезда «Таврия» в Крым и обратно снова увеличили до 90 суток. Об этом сообщает Москва-24. Новые правила начали действовать с 13 октября. До этого билеты можно было купить только за 45 суток до отправления. Изменения коснулись поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера в Симферополе обратно. В компании отмечают, что возвращение прежнего срока позволит пассажирам заранее планировать поездки, в том числе на новогодние праздники. При этом на участке от Керчи вглубь Крыма пассажиров по-прежнему перевозят автобусами. Предстоящая зима в России будет теплой и может повторить рекорды прошлых лет, когда в центре России почти не было снега. Об этом рассказал климатолог Алексей Карнаухов. Он отметил, что из-за континентального климата и близости к Арктике потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. По мнению специалиста, температурные аномалии в Тихом океане скажутся на погоде, превращая снегопады в кратковременные явления, за которыми последует быстрое таяние. Карнаухов также допустил, что сроки формирования устойчивого снега окончательно сместились. Если раньше климатическая зима начиналась в ноябре, то теперь даже в декабре вероятность увидеть сугробы составляет 50 на 50, а новогодние оттепели становятся нормой. Нейросети стали помогать пользователям выбирать повседневные покупки. На такие задачи приходится 12% запросов в чате с Алисой AI. Об этом пишет газета.ру. Каждый пятый использует чат для сравнения вариантов и поиска различий между товарами. Чаще всего помощь требуется при выборе аптечного ассортимента, электроники, продуктов и автотоваров.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Редкий шанс в салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
3: Итак, катод, аккумуляторы, минус 20% 24 и 25 октября. Теперь все.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
0: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
9: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
10: Исузу. Газ. Джак, Фотон, неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.
14: Ваня! Ваня!

0: Это не шутки.
1: Встретились маршрутки в одном миром один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Так,

0: По данным синоптиков, сегодня, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нольпес.
7: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха. Стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса. Идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко, 9.
10: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нольпес.
11: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5-650-28-716.
12: Выбираете квартиру в Омске? У «Нордстрой» несколько жилых проектов и разные форматы. От семейных квартир до камерного дома в центре. Поможем выбрать свой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик Нордстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Осень. Настроение зонт. Радио «Ваня». Мы с тобой мечтаем.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Мурманской области полностью запретят ВИП. Мошенники начали предлагать записаться на прививку без очереди. В Минцифры анонсировали запуск большой внеклассной программы по искусственному интеллекту.
2: Мурманская область присоединится к регионам, где будет запрещена продажа электронных сигарет. Такой закон уже подготовлен, сообщил местный губернатор Андрей Чибис. По его словам, одна из основных причин – распространение вейпов среди подростков. Власти рассчитывают таким образом ограничить доступ несовершеннолетних к никотиновой продукции. Вводить собственные запреты на продажу вейпов регионы смогут с 1 марта 2027 года. Такое право предусмотрено федеральным законом.
1: Мошенники предлагают записаться на прививку от гриппа без очереди или забронировать импортную вакцину. Об этом рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко, пишет news.ru. По его словам, письма и сообщения маскируют под уведомления поликлиник и государственных сервисов. Ссылка ведет на поддельный сайт, где просят ввести логин, пароль и код подтверждения. После этого преступники получают доступ к госуслугам жертвы. Эксперт советует проверять запись через официальный сайт или приложение, открывая их самостоятельно и не передавать данные через ссылки из таких сообщений.
2: В Минцифры анонсировали запуск большой программы по искусственному интеллекту для школьников. Создание нового проекта ведомство обсуждает с Минпросвещения. По словам министра Максута Шадаева, он охватит учащихся с 5 по 11 классы. Речь идет о внеклассном обучении. При этом со следующего учебного года профильное ведомство решило ввести новый обязательный курс искусственный интеллект и информационная безопасность для учеников 5-11 классов всех школ. Об этом ранее сообщал министр Сергей Кравцов.
1: Россия занимает второе место в мире по криосохранению тел для восстановления жизни в будущем. В стране уже 109 случаев, в США 566. Всего в мире заморожены 740 человек. Об этом пишет kp.ru. Как рассказал директор по науке компании «Криорус» Игорь Артюхов, для сохранения тела помещают в жидкий азот. Температура достигает минус 196 градусов. Люди, которые решаются на процедуру, сильно рискуют, ведь до сих пор непонятно, сможет ли наука в дальнейшем воскресить человека. Так, например, если у него была болезнь Альцгеймера или инсульт головного мозга, тогда часть нейронов уже погибает до наступления смерти. Однако любопытство и надежда делают немыслимое. Да, восстановление головного мозга и сохранение личности остаются сложными задачами, но есть определенные подходы, которые дают надежду, уверяют ученые.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 14 октября. Какие же праздники отмечаются? Всемирный день стандартов. День работников заповедного дела. О, день рождения Винни-Пуха. День десерта. И день чак-чака. Вот все-таки на чак-чаке решили остановиться.
1: Да, это традиционное медовое лакомство тюркских народов. Татары очень любят готовить, башкиры, казахи, киргизы. А, ну что, масло, мука, яйца, молоко и мед – это все, что нужно для вкусного чак-чака. Свежий душистый чак-чак дает возможность ощутить аромат экзотических цветов, меда и почувствовать на себе всю силу и магию Востока. Хозяйки утверждают, что самый вкусный мед, который подходит для чак-чака, готовят башкиры.
0: Для того, чтобы мед был вкусным, нужны правильные пчелы.
1: Обязательно, конечно, и много-много сочных цветов. А липкие кусочки теста, соединенные медом, символизируют крепкую семью и братство. Все члены рода держатся вместе. Ну, по одной из версий, название родилось от звука «щик-чик-чик», который издает нож при быстрой нарезке теста. А другая версия связывает его с татарским словом «чак», то есть «чуть-чуть», из-за маленького размера кусочков. Ну, а кто-то верит в легенду о духе домашнего очага по имени Чак-Чак. Чак-Чак подавали на свадьбах и до сих пор это делают. Ну, как, например, у тех же русских принято там большой торт такой, да, многоэтажный. Невеста приносила Чак-Чак в дом жениха, а ее мама сватом. Считалось, чем больше съешь свадебного чак-чака,
0: тем быстрее у тебя слипнется.
1: Умница, да. Но легенда была немножко более деликатной. Тем слаще и дольше будет жизнь молодоженов. Причем здесь есть такой подводный камень. Ты перед тем, как угоститься чак-чаком, должен показать, что ты из еды, из вкусной еды, сам принес на стол, на пиршественный. И вот чем вкуснее будет блюдо, которое ты с собой притащил, тем больше чак-чака влезет в тебя.
0: Хорошо. Бы я была с подносом чебуреков.
2: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Катод. Скидка 20% на аккумулятор. Катод. Скидка 20% на аккумуляторы 24 и 25 октября. Во всех магазинах «Катод».
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
8: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
9: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
10: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
11: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте.
12: Бронируйте 67-30-34.
11: 67-30-34.
12: Категория 0+.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, 14 октября, середина, почти середина второго осеннего месяца. Не успеваем мы следить, лето пролетело, сейчас еще и осень проскочит. Мы же решили немножечко остановиться и подумать о хорошем. Какая мелочь в обычной жизни приносит вам подозрительно много удовольствия? Вот не путешествие, не зарплата, не, может быть, какие-то глобальные успехи, а прям вот мелочь. Предположим, вы пришли домой, а вас встречает ваш любимый пес. Или вот, как я недавно видела картинку в интернете, девушка стоит утром, смотрит на себя в зеркало, вся взлохмаченная, под глазами синяки, ну такая еще вот, не совсем нарисовала себе на лице лицо, а рядом сидит собака, и надпись такая, как будто бы собака думает: боже, какая ты у меня красивая. Вот для собаки же ты всегда и красивая, и умная, и добрая, и она всегда тебя будет ждать и всегда будет к тебе относиться как к самому лучшему человеку в мире.
2: Ну да, действительно, животные поражают нас своей искренностью, и поэтому очень многие такие долголетние владельцы разных домашних животных иногда утверждают, ну так срываются вот в этот соблазн, да, сказать, что чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак.
1: А может быть, вы недавно купили новую квартиру, и сейчас выходите на балкон, смотрите просто вдаль, и после того, как вы пожили несколько лет на первом этаже, вот этот вот взор, устремленный куда-то туда, он прямо расслабляет глаза, и для вас это тоже какое-то блаженство. Да, Леша?
2: Абсолютно, да. Ну, это, чтобы было понятно, Пивоварова очень хорошо знает мою жизнь во всех тончайших деталях, потому что мы обмениваемся периодически. И да, действительно, переехав на 9-й этаж, причем очень высокий 9-й этаж, у меня открывается гигантская перспектива, панорама на несколько таких крупнейших в Петербурге шоссе, на Пулковское и на Московское. И там очень много зелени, там очень много самых разных домов.
1: Вообще ученые говорят, и специалисты по зрению, что взгляд вдаль, он очень важен для человека, то есть чтобы он никуда не упирался. И это психологически очень хорошо влияет на все человеческое тело. Ну и на состояние,
2: да, конечно, да. Дело в том, что я был и до сих пор знаком с людьми, которые много лет прожили в так называемых дворах-колодцах в центре Санкт-Петербурга.
1: Нервные.
2: И вы себе не представляете, да, это очень тяжелое испытание, когда единственное твое окно, там, твоей комнаты, выходит прямо в глухую стену.
1: Да, или, например, прямо в какого-то соседа, который, с которым вы не очень дружите. Итак, друзья, счастье в мелочах. Какая мелочь в обычной жизни приносит вам подозрительность? Много удовольствия. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» от радио Ваня. Как говорится, мелочь, а приятно. Вот. Ну и, соответственно, куда писать? В нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» и в наш канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Поехали!
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, день хорош для коммерции, поэтому даже сомнительные сделки должны пройти без сучка, без задоринки.
2: Овны женщины, а вы, наконец, сможете решить проблемы в личной жизни.
1: Тельцы мужчины, вероятно, незапланированная поездка или даже командировка, чему вы очень порадуетесь.
2: Тельцы женщины, перед вами встанет выбор. Дело это непростое, но от него так просто не увильнешь.
1: Близнецы мужчины, вам стоит проявить активность и предприимчивость, и успех делу обеспечен.
2: Близнецы женщины, на вашем горизонте не исключено появление новых покровителей. Они-то и помогут реализовать ваши фантазии.
1: Раки мужчины, очень творческий день. Вы готовы созидать и сможете проявить свои таланты.

0: и способности в любых сферах деятельности.
1: Раки женщины – хорошее время для решения всех спорных вопросов.
0: Львы мужчины, вы должны получить важную информацию, которая, наконец, разрешит все ваши сомнения.
1: Львы женщины, вам стоит привлечь всю свою дипломатичность и тактичность, чтобы все было так, как вы задумали.
0: Девы мужчины, не бойтесь рисковать. Все, что вы сегодня предпримете, будет только способствовать росту вашего авторитета.
1: Девы женщины, а у вас благоприятный день для свидания с любимым. Ну или для новых романтических знакомств.
0: Весы мужчины, сегодня следует избегать любых проявлений агрессии и напористости.
1: Весы женщины, ничего не планируйте. Просто принимайте то, что преподносит вам сама жизнь.
0: Скорпионы мужчины, возможно, духовное озарение, и в целом у вас все складывается благоприятно.
1: Скорпионы женщины, вы можете почувствовать прилив сил и проявить повышенную работоспособность. Это принесет ощутимые результаты.
0: Стрельцы мужчины, проявите бдительность и терпение и не принимайте никаких поспешных решений.
1: Стрельцы женщины, делайте только то, что хорошо умеете, и ни на кого не рассчитывайте.
0: Козероги мужчины, вот и настал день очищения, день отказа от всего ненужного, как в материальном, так и в духовном плане.
1: Козероги женщины, вас должно захватить прекрасное настроение, а заодно бодрость и оптимизм.
0: Водолеи мужчины, отличный денек для активного отдыха, прогулок, общения с друзьями или в кругу семьи.
1: Водолеи женщины, физической работой или делами, которые требуют тщательности в исполнении, заниматься сегодня не следует.
0: Рыбы мужчины, звезды обещают вам поддержку высших сил, так что пользуйтесь моментом на все 100.
1: Рыбы женщины, у вас прекрасный день, чтобы выстроить еще более гармоничные супружеские отношения.
0: С вами Овен Варвара Пивоварова.
1: И весы Алексей Акопов.
0: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
3: Я хочу быть еще ближе.
2: Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, 14 октября. И вы сегодня нам рассказываете, какая мелочь доставляет вам невероятное удовольствие. Хотя, например, для другого человека, ну это покажется странным. Например, вспоминая свое детство, мама очень вкусные варила кисели. Причем не из готовых брусков, а сама. Особенно я любил клюквенный. И вот когда немножко подостынет, вот эта вот пеночка, вот когда ты ее снимаешь, она такая, как такая жвачка, такая упругая. Ой, я обожал.
2: Ты знаешь, вот ты абсолютно прав. Для какого-то человека это приятно, а для меня я вспоминаю с содроганием эту пенку на этом киселе. Это такое было для меня. В детском саду выдавали кисель, и если на нем образовывалась вот эта вот штука, и она прилипала вот так вот к верхней губе, да. И у меня прямо это... Ужас!
1: Как классно, ужас. Что все люди разные, правда?
2: Да, конечно, конечно. Я вообще тут нашла целый список, что людям доставляет удовольствие несказанное, хотя, казалось бы, да, что в этом такого? Например, погрузить погрузить руки в емкость с сырым рисом. Ну, то есть какие-то тактильные удовлетворения человек получает.
1: Это же нервное окончание на бабушках пальцев.
2: Это как ребенок в песок вот в мокрые руки засовывает и тоже начинает его там перебирать. Или еще лечь спать в постель со свежими простынями. Это тоже отдельный вид удовольствия.
1: Вчера со мной такое случилось.
2: Да. Ну и как тебе?
1: Слушай, это фантастика. Особенно, знаешь, когда намоешься, накупаешься, надушишься чем-то и туда. Причем...
2: И окно немножечко приоткрыто.
1: А свежий воздух.
2: И воздух такой прям такой осенний такой.
1: Причем у меня дополнительный кайф, потому что все это я делаю для себя сам.
2: Да, ну и листва вот это еще пахнет с улицы, очень приятно. Лежать в кровати и слушать, как капли дождя барабанят по крыше или подоконнику. Ну, это у меня, конечно, на даче несказанное удовольствие, когда по крыше, а крыша металлочерепица, и казалось бы, должно мешать спать. Нет, ребята. Или вот еще странный пункт, конечно, но снимать с руки, как вторую кожу, высохший слой клея ПВА. Как тебе такое, например?
1: Слушай, у меня были такие темы, только с другим клеем. С клеем он назывался BF6. Ага. Тоже для заживления таких небольших ранок. И когда он, собственно, уже сделал свое дело, это какое-то особое ощущение, опять же, связанное с такими тактильными моментами. Это вот сложно объяснить. Это вот нужно просто самому попробовать для того.
2: Слушай, чтобы... а вот у тебя сейчас спрошу, потому что тут пункт к тебе относящийся. Значит, надеть очки сразу после протирания стекол.
1: Ну, во-первых, я редко запускаю стекла, ну, линзы. До такого состояния, когда они такие, знаешь, заляпаны. Ой, у некоторых, ты знаешь, когда сзади смотришь на человека и видишь его линзу, думаешь, господи, да
2: что он там видит?
1: Я же где-то ночевал.
2: Вот, ну, еще несколько маленьких таких пунктиков. Надеть первый раз шорты после зимы, включить радио и услышать любимую песню, и проснуться от запаха кофе, а это значит, кто-то тебе его приготовил.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня. Палец

0: По данным синоптиков, сегодня, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана», «Континент 2», «Первая улица», «Второй этаж», «Бутик 230». Подробности по телефону 985858.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: «Школа магии», шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8-800-550-47-78. Маркса 39А. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ИФЦ.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: Бесперебойные. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ночь.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В правительстве поручили усилить контроль за ценами и поставками топлива. МВД рекомендует проверить сохраненные пароли на безопасность. В России появится новый дорожный знак для многодетных семей.
2: Вице-премьер Александр Новак поручил правительственным ведомствам и топливным компаниям оперативно реагировать на колебания и необоснованный рост цен на бензин и дизель. Также обсуждались объемы производства и потребления нефтепродуктов и снабжение регионов топливом. Дополнительные меры должны помочь поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке, пишут «Известия». Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщала, что в 35 регионах заключили 93 соглашения с независимыми операторами АЗС. Главная цель – сдерживать рост цен на топливо.
1: МВД рекомендует проверить сохраненные пароли на безопасность. Сделать это можно с помощью встроенных инструментов браузеров и менеджеров паролей. Такие сервисы сравнивают данные с базами похищенных учетных записей и предупреждают пользователя, если пароль оказался скомпрометирован. Если система обнаружит проблему, она покажет, для каких сайтов пароль лучше сменить.
2: В России подготовят изменения в правила дорожного движения, которые предусматривают новый знак парковки для многодетных семей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минтранс. В ведомстве сообщили, что макет знака уже выбрали вместе с гражданами, а работа над поправками близится к завершению. Кроме того, регионам рекомендовали предоставить семьям с 4 и более детьми право на бесплатную парковку 2 автомобилей.
1: В Забайкальском крае предлагают запретить продажу электронных сигарет рядом с детскими лагерями, спортивными объектами, местами отдыха и социальными учреждениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое Заксобрание. Профильный комитет уже поддержал законопроект. Теперь его планируют рассмотреть на пленарном заседании сразу в 2 чтениях. Если документ примут, ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года.
2: А в центре Кургана казаки вместе с полицейскими провели первый рейд против нецензурной брани. Об этом сообщили в правительстве региона. Патруль прошел по набережной реки Тобол. При этом участники не пугали молодых людей штрафами, а рассказывали о недопустимости мата и распития алкоголя в общественных местах. Они объяснили, что такое поведение является административным правонарушением. Заодно подросткам рассказали о казачьих традициях и уважении к чистой речи. Такие рейды в Кургане теперь планируют проводить регулярно.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Наша сегодняшняя тема — счастье в мелочах. И вы рассказываете, что вам приносит удовольствие. Казалось бы, да, мелочь, а приятно. И об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». И, конечно, в нашем телеграм-канале, он называется «Радио Ваня ФМ». Ольга, счастье с самого утра приносит голос дорогого человека, который желает тебе доброго дня. Вот так вот, например, у Оли.
2: Анастасия Малолетова отметилась в Максе. Вечер пятницы. Вот неважно, какой пятницы, неважно, что было в этот день.
1: Сразу видно, человек работает с понедельника по пятницу. У него два выходных. 5 на 2 у него.
2: Настена на пятидневке.
1: Анастасия Луганская. Когда на барахолке покупаю какую-нибудь классную вещь задешево, приятно, что сэкономила и позаботилась о планете через вторичное потребление.
2: Анастасия Викторовна Гончарова. Сразу видно, что серьезный человек, учитель. Доброе утро. Каникулы в школе. Мелочь, но...
1: приятно.
2: Не просто приятно. Счастье разливается по всем членам организма.
1: Особенно, когда летние каникулы, это же вообще. Оксана Полозова. Обожаю сварить кофе, достать из морозилки любимый пломбир в стаканчике и пить кофе, окуная туда мороженое. Это самый вкусный способ, между прочим. Ну и интересная книга дополнит удовольствие.
2: Катерина Репина. Когда захожу домой после тяжелого рабочего дня, а дома чистота, приятнее этого чувства ничего
1: нет. Ой, как я вас понимаю. Юлия Кутукова. Каждое утро смотрю на свое помолвочное кольцо, и по душе разливается какая-то теплота. Ношу уже почти 20 лет. Но, знаете, чувство, как будто до сих пор только что его получила.
2: Елена, пение петуха за окном, вот это вот маленькое счастье.
1: У меня тоже пение петуха за окном все лето, кстати, продолжается. Причем он поет не только утром, он еще и пытается ночью кукарекнуть. Уж я не знаю, что у них там в курятнике происходит, но, видимо, что-то очень интересное. Друзья, а что доставляет немыслимое удовольствие вам? Какие-то мелочи, какие-то вот совсем, казалось бы, незначительные для других вещи? Пишите об этом в нашей группе ВКонтакте, Радио Ваня, в нашем телеграм-канале, в нашем канале в Максе. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку Шоппер Радио Ваня.
0: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: покупки Хавейл F7 и услуги «Антикор» в «Антикор Сервис». Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
6: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
1: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
9: Катод. Аккумуляторы. Скидка 20% 24 и 25 октября. Во всех магазинах Катод. Вроде все.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».
16: Свет дает

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. И сегодня вы нам рассказываете о тех незначительных порой обстоятельствах, предметах и явлениях, которые доставляют вам неслыханное удовольствие. Хотя, казалось бы, здесь в группе радио Ваня ВКонтакте Марина Игоревна отметилась, причем с прекрасными фотографиями своих питомцев. С первым будильником просыпается чудная компания, ребята. Кота-трактор, сладко сопящий чихуахуа, и приходит главная дама этого утреннего бала на каблуках, цокающая по ламинату немецкая овчарка. Вот такое трио не может не радовать.
2: Ты знаешь, интересно, что вот у меня собака тоже с когтями и тоже ламинат, но она, когда крадется, чтобы не разбудить, она как-то... Я не знаю, как она их вжимает, да? Потому что обычно вот коты умеют вжимать, а собаки, они же не умеют втаскивать когти в себя. Но это идет тихо-тихо.
1: Искусство мягких лап.
2: Это вообще невозможное что-то. Кирилл Дылдин. Любимая песня в плейлисте. Музыка способна мгновенно перенести в другое состояние. Я абсолютно с тобой, Кирилл, согласна. Тут ехала и вдруг заиграла «Руки вверх». Я вспомнила, как я ходила в городе Кирове в кинотеатре «Победа». Тогда была дискотеки, были организованы. И вот это вот, где же ты, студент, девчонку новую нашел?
1: Игрушку новую нашел. Ой, господи, это же что там, это 97-й, 98-й
2: год. Да, совсем мелкие еще, мелкаши.
1: Десицевые платьицы, джинсики.
2: Да, джинсы Мальвины.
1: Ну-ну-ну, Алексей Митронин здесь же ВКонтакте. Счастье – это когда тебя понимают. Большое счастье – это когда тебя любят. А настоящее счастье – это когда любишь ты. Эти все высказывания приписываются китайскому философу Конфуцию, но чего ему только не приписывается. Это, знаете, как есть еще Черчилль, конечно же, Уинстон Черчилль. Вот ему тоже приписывают такое огромное количество, причем действительно очень глубоких сентенций философских, которые неразрывно связаны с жизнью, то есть не просто теоретизирование.
2: Ну, знаешь, типа, такое бывает. Да. Это не я, это он. А еще вот я хочу на нашем собственном примере, да, похвастаться, что мне сегодня принесло несказанное удовольствие. Казалось бы, позавчера пришла девушка забирать подарок, фирменную сумку Шоппер от радио Ваня, и принесла коробочку конфет. И вот сегодня с чашечкой кофе я вот с этой конфеткой сижу, вспоминаю ее добрым словом, благодарю и, как говорится, кайфую.
1: На Ване!
0: Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты смотришь.

0: Доброе утро, друзья. Мы сегодня решили обратить внимание на мелочи, которые мы часто не замечаем в жизни, а ведь они могут и порадовать, и принести какое-то удовлетворение. И, в принципе, счастье оказывается в мелочах, если вот так вот хорошенечко приглядеться. Например, Александра отметилась в нашем канале в Максе. «Для нас с коллективом», — пишет Александра, «счастье слушать гороскоп на радио Ваня ежедневно. Всем привет от коллектива Чиполлино из Вологды».
1: Кстати, очень неплохо. Столовая «Остриднечек», 200 рублей.
0: Ты посмотрел?
1: Ну, естественно, я же должен как-то поддержать Александру.
0: Девочек, да.
1: Конечно. Девочки, привет. Анастасия поднимает настроение, когда дети встают счастливые, здоровые, улыбаются и бегут с утра обниматься.
0: То же самое радует и Валентину. Даже уходишь из дома ненадолго, пишет Валя, а возвращаешься, бегут и дети, и собака, и если папа дома, то тоже бежит. Ну, потому что посмотреть, что мама принесла в клюв.
1: Конечно. Виктория, живу в Новороссийске, а работаю в Геленджике.
0: Вау.
1: Оу. Радость в мелочах – это когда каждый день проезжаешь по трассе, которая проходит мимо моря, с красивым видом, смотреть на воду, когда ветер гонит рябь, закат, рассвет.
0: Виктория, ну вы счастливейший человек. Конечно. Я вот когда летом на даче обитаю, я еду сквозь лес. Тоже очень даже красиво, если фонари горят.
1: Да, и если на дороге тебе не поджидают разбойники с кистенем.
0: Знаешь, разбойников я не так боюсь, как кабанов и оленей, потому что они очень неожиданные, эти товарищи.
1: Да, с разбойником хотя можно договориться.
0: А с оленем вряд ли. Наталья Батракова. Счастье в шелесте банкомата, когда он отсчитывает наличку. Да, главное, чтобы твою наличку он рассчитывает, а не человек, который стоит перед тобой в очереди впереди.
1: Марина, можно вечно смотреть на огонь, воду и как мой муж как-то собирал вещи в командировку. Вот вроде мелочь, а так приятно, что он уезжал.
0: Да не услышит.
1: Да не услышит он.
0: Ты знаешь, если честно, я тоже иногда очень люблю оставаться дома одна, когда все расходятся, и вот, ну, как-то вот, как будто время для себя, я же такой, тот еще из ДВГшник, пошла чай налить, а вымыла всю квартиру, и вот я лежу и понимаю, что я могу даже не шевелиться. А Елизавета, а мне доставляет удовольствие, когда муж делает массаж и расслабляет, и так сразу легко становится, а потом еще и рядом ляжет и обнимет, и спим. Нереальный кайф.
1: Мне кажется, какое-то звено в этой цепи было пропущено, в этой цепи удовольствия. О, ладно.
2: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Фа-фа-фаротека! Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
10: А она посмотрит в мои глаза, но больше никогда не вернется назад. Короткая ночь, созвездие.

положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Мурманской области полностью запретят ВИП. Мошенники начали предлагать записаться на прививку без очереди. В Минцифры анонсировали запуск большой внеклассной программы по искусственному интеллекту.
2: Мурманская область присоединится к регионам, где будет запрещена продажа электронных сигарет. Такой закон уже подготовлен, сообщил местный губернатор Андрей Чибис. По его словам, одна из основных причин – распространение вейпов среди подростков. Власти рассчитывают таким образом ограничить доступ несовершеннолетних к никотиновой продукции. Вводить собственные запреты на продажу вейпов регионы смогут с 1 марта 2027 года. Такое право предусмотрено федеральным законом.
1: Мошенники предлагают записаться на прививку от гриппа без очереди или забронировать импортную вакцину. Об этом рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко, пишет news.ru. По его словам, письма и сообщения маскируют под уведомления поликлиник и государственных сервисов. Ссылка ведет на поддельный сайт, где просят ввести логин, пароль и код подтверждения. После этого преступники получают доступ к госуслугам жертвы. Эксперт советует проверять запись через официальный сайт или приложение, открывая их самостоятельно и не передавать данные через ссылки из таких сообщений.
2: В Минцифры анонсировали запуск большой программы по искусственному интеллекту для школьников. Создание нового проекта ведомство обсуждает с Минпросвещения. По словам министра Максута Шадаева, он охватит учащихся с 5 по 11 классы. Речь идет о внеклассном обучении. При этом со следующего учебного года профильное ведомство решило ввести новый обязательный курс искусственный интеллект и информационная безопасность для учеников 5-11 классов всех школ. Об этом ранее сообщал министр Сергей Кравцов.
1: Россия занимает второе место в мире по криосохранению тел для восстановления жизни в будущем. В стране уже 109 случаев, в США 566. Всего в мире заморожены 740 человек. Об этом пишет kp.ru. Как рассказал директор по науке компании «Криорус» Игорь Артюхов, для сохранения тела помещают в жидкий азот. Температура достигает минус 196 градусов. Люди, которые решаются на процедуру, сильно рискуют, ведь до сих пор непонятно, сможет ли наука в дальнейшем воскресить человека. Так, например, если у него была болезнь Альцгеймера или инсульт головного мозга, тогда часть нейронов уже погибает до наступления смерти. Однако любопытство и надежда делают немыслимое. Да, восстановление головного мозга и сохранение личности остаются сложными задачами, но есть определенные подходы, которые дают надежду, уверяют ученые.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 14 октября. Какие же праздники отмечаются? Всемирный день стандартов. День работников заповедного дела. О, день рождения Винни-Пуха. День десерта. И день чак-чака. Вот все-таки на чак-чаке решили остановиться.
1: Да, это традиционное медовое лакомство тюркских народов. Татары очень любят готовить, башкиры, казахи, киргизы. Ну что, масло, мука, яйца, молоко и мед – это все, что нужно для вкусного чак-чака. Свежий душистый чак-чак дает возможность ощутить аромат экзотических цветов, меда и почувствовать на себе всю силу и магию Востока. Хозяйки утверждают, что самый вкусный мед, который подходит для чак-чака, готовят башкиры.
0: Для того, чтобы мед был вкусным, нужны правильные пчелы.
1: Обязательно, конечно, и много-много сочных цветов. Липкие кусочки теста, соединенные медом, символизируют крепкую семью и братство. Все члены рода держатся вместе. По одной из версий, название родилось от звука «щик-чик-чик», который издает нож при быстрой нарезке теста. А другая версия связывает его с татарским словом «чак», то есть «чуть-чуть», из-за маленького размера кусочков. Ну, а кто-то верит в легенду о духе домашнего очага по имени Чак-Чак. Чак-Чак подавали на свадьбах и до сих пор это делают. Ну, как, например, у тех же русских принято там большой торт такой, да, многоэтажный. Невеста приносила Чак-Чак в дом жениха, а ее мама сватом. Считалось, чем больше съешь свадебного чак-чака,
0: тем быстрее у тебя слипнется.
1: Умница, да. Но легенда была немножко более деликатной. Тем слаще и дольше будет жизнь молодоженов. Причем здесь есть такой подводный камень. Ты перед тем, как угоститься чак-чаком, должен показать, что ты из еды, из вкусной еды, сам принес на стол, на пиршественный. И вот чем вкуснее будет блюдо, которое ты с собой притащил, тем больше чак-чака влезет в тебя.
0: Хорошо. Я была с подносом чебуреков.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
4: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Катод аккумулятора минус 20% 24 и 25 октября. Все.
8: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
9: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
10: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, Селин Дион и Роза Рымбаева. Где бы только они могли встретиться, да? Как не здесь, на волнах радио Ваня. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке мы загадали певицу.
3: А на картинке подсказки повар. Повар явно на корабле, потому что на заднем плане мы видим иллюминатор и бескрайнее синее море. Сидит и что-то печатает. Есть подозрение, что печатает он меню на сегодняшний день для моряков. А может быть, у него выдалась свободная минутка, и он решил записать какие-то мемуары о своих плаваниях, может быть, о том, как ему здесь живется одному. Вообще, повар очень симпатичный. И скажу по секрету, эту картинку-подсказку я сделала в приложении. Вот как удобно сейчас, да? Раньше нужно было искать подходящую картинку, а теперь ты просто задаешь искусственному интеллекту все параметры, которые бы ты хотел отобразить на картинке, и он выдает тебе нужный результат. И вот вам, пожалуйста, просто красавчик, повар.
2: Повар действительно невероятной внешности.
3: Я прям люблю таких мужчин вот с серьезным взглядом.
2: Да, ну такой, знаешь, прям голливудский актерище.
3: Да, причем я не задавала искусственному интеллекту сделать повара красивым. Вот он сам для меня такое.
2: На уровне интуиции считал параметр с тебя.
3: Итак, друзья, значит, глядя вот на эту замечательную картинку, вам нужно угадать певицу. И я напомню, что автор одного из правильных ответов сегодня получит подарок.
2: Это фирменная сумка шопера от радио Ваня.
3: Сколько туда можно положить еды? Как говорится, кто о чем, а лысые расчески.
1: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали певицу.
3: Да, исполнительницу, композиции которых часто звучат на радио Ваня. Ну и, конечно же, догадливых оказалось намного больше. Хотя вот те люди,

0: которые пишут какие-то неправильные ответы. Вот, все-таки фантазия работает. Все-таки вот они пытаются притянуть за уши какие-то еще варианты. На картинке подсказки у нас морской повар, то есть кок, что-то печатает на клавиатуре. И, наверное, так вот можно было на скорость сегодня ответ получить. Кто это? Клава Кока, конечно. Вот Клава, а вот кок. Это его Клава. Хотя, может, она и не его. Может, он ее позаимствовал откуда-то. Но и тем не менее, на данный момент, в данную минуту, она очень даже его.
1: Но ты знаешь, что по виду, по замечательному кителю и головному убору этого шеф-повара складывается впечатление, что он сам может обеспечить клавиатурами, ну, примерно несколько тысяч людей.
0: Да. Итак, какие, кроме правильного ответа Клава Кока, я уже сразу сказала, что тут греха таить, мы сегодня не слишком стали вас мучить. Все-таки середина недели, среда — это маленькая пятница, хочется немножечко выдохнуть. Так вот, какие ответы присутствовали еще редкие? Например, елка. Ну, а что? Море, повар, елка, ведь это где-то может сойтись. У нас же как-то Роза Рымбаева с Селин Дион сегодня подружились.
1: Конечно,
0: в эфире.
1: Бывает, бывало, переплываешь Тихий океан, из моей... и пихта растет прямо. Вот.
0: Вот, а еще есть Натали и Шер. Ну, Натали хотя бы понятно. Ветер с моря дул.
1: Надувал беду.
0: Он не надувал беду, а нагонял. Хотя можно беду и надуть, конечно. И тогда ее не будет.
1: А можно победить эту жизнь, знаешь, каким образом? Нагнать на беду!
0: Итак, друзья, да, правильный ответ Клава Кока. Мы сегодня поздравляем Анну Балаеву. И именно ей вручаем фирменную сумку Шопер «Радио Ваня».
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Крашеное шоу на радио Ваня.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня хочется произнести это особенно торжественно, потому что 14 октября православные христиане отмечают один из важнейших церковных праздников – Покров Пресвятой Богородицы. Об истории этого праздника можно узнать, естественно, в интернете. А мы же пройдемся немножечко по тому, что сегодня делать нужно и можно. Начнем с того, что 14 октября называли еще и праздником урожая. Почти везде завершались сельскохозяйственные работы, и люди начинали ждать зиму.
2: Люди начинали жениться. Вообще с покрова на Руси начиналась череда свадеб. Говорилось, что семьи, созданные именно в это время, будут особенно крепкими и счастливыми.
1: А еще сегодня можно пойти за грибами и, возможно, где-нибудь в лесу и встретить свою судьбу. А кто знает, где ты встретишь? Вот то знаешь, с мусорным ведром выйдешь, и, пожалуйста, тут твой принц нарисуется. А то в лес за грибами, в платке да в резиновых сапогах, и там тоже он из-под куста.
2: А если ты красивая баба, а тебе навстречу олень рогатый?
1: Ну, уже!
2: Уже неплохо,
1: вы
2: да?
1: Вы еще не женаты, а... Да, 14 октября незамужние девушки ставили в храме свечку Богородицы, ну, для того, чтобы все-таки своего суженого встретить и побыстрее выйти замуж. Хотя сейчас женщины, конечно, не торопятся замуж. А еще на Руси в этот день всегда стол ломился от угощений. Главными блюдами дня были кулебяки да пироги с капустой. Они символизировали достаток и домашний уют. Я так люблю пироги с капустой. Ты себе просто не представляешь.
2: Больше даже, чем со шпинатом и с крапивой?
1: Ну, ты...
2: Дурацкий вопрос.
1: Что это за еда такая, пирог с крапивой вообще?
2: Ну, это очень полезно и, кстати, вкусно, если хорошо посыпать это все хмели-сунели.
1: Дорогой мой человек, вообще хорошие хозяйки сегодня варили холодец. А еще пекли пироги с фаршем или птицей. Но я все-таки все еще на капустном сижу. Выпечкой не только друзей угощали и родственников, но и давали нужда. Я очень нуждаюсь в капустном пироге. Обязательным угощением были караваи и калачи. Не, ну если с капустой.
2: Калач с капустой? Господи, она такая бледненькая, ребята. Вы бы ее видели.
1: Капуста?
2: Варвара Теодоровна.
0: Все, что ты любишь. На радио Ваня. Тайна.

0: По данным синоптиков, сегодня, 14 октября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 7. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба и будет расти. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
2: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Фа-фа-фаротека!
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
6: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
9: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пытанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Строил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80. Hello?
11: Реклама для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.
14: Ты

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В правительстве поручили усилить контроль за ценами и поставками топлива. МВД рекомендует проверить сохраненные пароли на безопасность. В России появится новый дорожный знак для многодетных семей.
2: Вице-премьер Александр Новак поручил правительственным ведомствам и топливным компаниям оперативно реагировать на колебания и необоснованный рост цен на бензин и дизель. Также обсуждались объемы производства и потребления нефтепродуктов и снабжение регионов топливом. Дополнительные меры должны помочь поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке, пишут «Известия». Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщала, что в 35 регионах заключили 93 соглашения с независимыми операторами АЗС. Главная цель – сдерживать рост цен на топливо.
1: МВД рекомендует проверить сохраненные пароли на безопасность. Сделать это можно с помощью встроенных инструментов браузеров и менеджеров паролей. Такие сервисы сравнивают данные с базами похищенных учетных записей и предупреждают пользователя, если пароль оказался скомпрометирован. Если система обнаружит проблему, она покажет, для каких сайтов пароль лучше сменить.
2: В России подготовят изменения в правила дорожного движения, которые предусматривают новый знак парковки для многодетных семей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минтранс. В ведомстве сообщили, что макет знака уже выбрали вместе с гражданами, а работа над поправками близится к завершению. Кроме того, регионам рекомендовали предоставить семьям с 4 и более детьми право на бесплатную парковку 2 автомобилей.
1: В Забайкальском крае предлагают запретить продажу электронных сигарет рядом с детскими лагерями, спортивными объектами, местами отдыха и социальными учреждениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое заксобрание. Профильный комитет уже поддержал законопроект. Теперь его планируют рассмотреть на пленарном заседании сразу в двух чтениях. Если документ примут, ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года.
2: А в центре Кургана казаки вместе с полицейскими провели первый рейд против нецензурной брани. Об этом сообщили в правительстве региона. Патруль прошел по набережной реки Тобол. При этом участники не пугали молодых людей штрафами, а рассказывали о недопустимости мата и распития алкоголя в общественных местах. Они объяснили, что такое поведение является административным правонарушением. Заодно подросткам рассказали о казачьих традициях и уважении к чистой речи. Такие рейды в Кургане теперь планируют проводить регулярно.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня». Стелец.

О, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса. В поисках чувства,

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины день хорош для коммерции, поэтому даже сомнительные сделки должны пройти без сучка, без задоринки.
2: Овны женщины, а вы наконец сможете решить проблемы в личной жизни.
1: Тельцы мужчины, вероятно, незапланированная поездка или даже командировка, чему вы очень порадуетесь.
2: Тельцы женщины, перед вами встанет выбор. Дело это непростое, но от него так просто не увильнешь.
1: Близнецы мужчины, вам стоит проявить активность и предприимчивость, и успех делу обеспечен.
2: Близнецы женщины, на вашем горизонте не исключено появление новых покровителей. Они-то и помогут реализовать ваши фантазии.
1: Раки мужчины, очень творческий день, вы готовы созидать и сможете проявить свои таланты и способности в любых сферах деятельности.
2: Раки женщины, хорошее время для решения всех спорных вопросов.
1: Львы мужчины, вы должны получить важную информацию, которая, наконец, разрешит все ваши сомнения.
2: Львы женщины, вам стоит привлечь всю свою дипломатичность и тактичность, чтобы все было так, как вы задумали.
1: Девы мужчины, не бойтесь рисковать, все, что вы сегодня предпримете, будет только способствовать росту вашего авторитета.
2: Девы-женщины, а у вас благоприятный день для свидания с любимым. Ну, или для новых романтических знакомств.
1: Весы-мужчины, сегодня следует избегать любых проявлений агрессии и напористости.
2: Весы-женщины, ничего не планируйте. Просто принимайте то, что преподносит вам сама жизнь.
1: Скорпионы-мужчины, возможно, духовное озарение, и в целом у вас все складывается благоприятно.
2: Скорпионы-женщины, вы можете почувствовать прилив сил и проявить повышенную работоспособность. Это принесет ощутимые результаты.
1: Стрельцы-мужчины, проявите бдительность и терпение и не принимайте никаких поспешных решений.
2: Стрельцы-женщины, делайте только то, что хорошо умеете, и ни на кого не рассчитывайте.
1: Козероги-мужчины, вот и настал день очищения, день отказа от всего ненужного, как в материальном, так и в духовном плане.
2: Козероги-женщины, вас должно захватить прекрасное настроение, а заодно бодрость и оптимизм.
1: Водолеи-мужчины, отличный денек для активного отдыха, прогулок, общения с друзьями или в кругу семьи.
2: Водолеи женщины, физической работой или делами, которые требуют тщательности в исполнении, заниматься сегодня не следует.
1: Рыбы мужчины, звезды обещают вам поддержку высших сил, так что пользуйтесь моментом на все 100.
2: Рыбы женщины, у вас прекрасный день, чтобы выстроить еще более гармоничные супружеские отношения.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова
2: и весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 15 октября, в Омске без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 5. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. К выходным небольшое повышение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
3: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Итак, катод, аккумуляторы. Минус 20% 24 и 25 октября. Теперь все.
9: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
11: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Среда, это значит в нашей рубрике «Звездотека» подрубрика «А вдруг хит?». И сегодня у нас здесь Саша Айвазов. Ну как Саша, я бы уже, наверное, сказала Александр, все-таки как-то более уважительно и почтительно человеку 53 года. Хотя, с другой стороны, знаете, сейчас 53 года. Мне кажется, это как раньше, уже даже не 43, а 33. Яркий, харизматичный, веселый, бойкий Саша Айвазов покорил эстрадный небосклон еще в начале 90-х. Меломаны тех лет до сих пор помнят красивого южного парня неизменно с гитарой и чарующим вокалом. А предыстория успеха Александра Айвазова, да что там, Сашки, такова. На съемках музыкальной телепередачи «50 на 50» в Витебске, ты помнишь?
2: Да, конечно.
1: А юный Александр исполнил зажигательную композицию «Лилии», написанную поэтессой Ларисой Ярубайской на музыку Александра Клевицкого. Вот это вот «А я в саду для лилии, лилии». Ну, срезал лилии.
2: А Лариса Рубальская — это та самая, которая плесните колдовства в прозрачный мрак бокала, она же.
1: Песня мгновенно стала хитом, ее исполнитель кумиром миллионов меломанов. На этой волне успеха певец и начал эстрадную карьеру, выступая как Саша Айвазов. И, кстати, продолжая учиться в Гнесинке. Это вот тоже очень важно. Многие у нас исполнители, музыканты не имеют какого-то профильного образования, а Саша имеет. И в 91-м Саша гастролировал с Дмитрием Маликовым и группой «Комбинация». И вот как раз музыкальный руководитель коллектива Виталий Окороков и обратил внимание на талантливого молодого парня. И в этом тандеме родились хиты дискотек 90-х «Невеста», «Дождь кончается». Ну, а песню на песню «Спонсор» был снят первый клип Саши Айвазова. Вот такова была предыстория. И вот до сих пор Саша радует нас своими
2: танцевальными суперхитами.
1: И один из них порадует нас прямо сегодня. «Буду целовать» называется он. Мы прослушали, естественно, с Алешкой эту композицию. Там Саша рассказывает, куда, кого и как конкретно он будет целовать. 2 минуты 16 секунд.
2: Подробнейшая инструкция, которая неоднократно повторяется для того, чтобы человек, слушающий со стороны динамиков, мог ухватить полностью всю структуру от начала до конца.
1: И использовать в своих целях, если понадобится. Итак, друзья, Александр Айвазов, «Буду целовать» на радио Ваня.
0: А вдруг

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, и сегодня о маленьких радостях, о счастье в мелочах вы нам рассказываете. Наталья отметилась к нашем канале в Максе. Мне очень нравятся мои носовые платочки с нежными пастельными расцветками. И даже когда нашу квартиру ограбили какие-то сволочи, вынесли зимнюю одежду, домашний кинотеатр и многое другое, первое, что я сделала, побежала смотреть в шкаф, на месте ли мои носовые платочки. И моей радости не было предела, когда я увидела свои платочки в целости и сохранности.
2: И сейчас мне понадобится платочек, я просто от умиления разрыдаюсь.
1: У меня полфутболки промокла уже.
2: Елена Владимировна, счастье, когда на Шафировском, это в Санкт-Петербурге проспект, перманентная пробка, а ты сегодня угадала с полосой, которая движется быстрее. И ощущение, как будто этот день уже за тебя. И крылья начинают прорезаться. В общем, вот понимаешь, человеку много ли надо для радости?
1: Да, конечно. Поскольку мы попросили описывать и какие-то бытовые мелочи, которые доставляют наслаждение. Вот Ксения, по-моему, максимально точно отреагировала. Обожаю, когда сын 10-летний хорошо ест, не болеет, а мой мужчина не сморкается в раковину.
2: Да, и не вытирает руки об скатерть и шторы. Я добавлю просто. Светлана, очень радует обнимашки с собакой. Приходишь с работы, а мокрый нос тебя поцелует, и жизнь становится легче. Радостнее. Абсолютно согласна, Светочка.
1: Антон Терещенко, когда после рабочего дня приходишь домой и слышишь многочисленные топания ножек и радостные крики «папа, папа!» и сносящие с ног объятия карапузика. Это прям самое из самых счастливых.
2: Антон, вашему ребенку и вашей жене очень повезло, что вы так трепетно относитесь к своей семье.
1: Да, вот вы знаете, не каждый мужчина

0: мужчина будет настолько нежен, да, и точен. Вот,
1: в описаниях. Да, Анечка, да. Санникова, доброе утро. Это когда в такую дождливую погоду ты находишься дома и пьешь любимый кофе.
0: А Владимир Владимирович Проконин. Больше всего греет душу получение зарплаты. Мелочь, а приятно. Видишь, как бы это ирония.
1: Выбрал язык.
0: Да, да, да, выбрал язык иронии.
1: Леночка из Нижнего Тагила. Привет, лично мне доставляет удовольствие, когда сын мне говорит «Спасибо, мама». Так радостно на сердце. А еще, конечно, доставляет удовольствие этот день раз в месяц, когда приходит зарплата, ну, нереальный кайф. Ну, у кого-то мелочь приятно, у кого-то не мелочь.
0: А Юлия Осинова. Особое удовольствие доставляет чувство, что я действительно выспалась. Вот просыпаешься, понимаешь, спать больше не хочется. Глаза не слипаются, прям раз и включилась в жизнь. Но, правда, бывает это редко. Может, поэтому и доставляет столько радости.
1: Ой, я вчера магний купила. Я надеюсь, что с течением времени как-то вот я тоже войду в контакт и с действующими веществами, да, этого химического элемента, ну и с собой.
2: Все, что ты любишь на радио Ваня.
3: Тополины пушараю.
4: Как везешь меня домой.
5: Ну, с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
2: Все, что любишь и яркие новинки. Бис. Таня не помнит.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о счастье, которое, как выясняется, ну прям в таких мелочах аж иногда дух захватывает. Вот, например, Анна Корякина написала нам в нашем канале в Максе: «Я ловлю нереальный кайф, просыпаясь под аромат каши. Сразу кажется, что ты у бабули в деревне. Спишь, как подорванная лошадь». Это сравнение Анны. Ей-то лучше знать, да, как спит лошадь. А бабуля вовсю уже кашку варит, блинчики жарит. А я просто мультиварку купила. А там можно поставить отложенный старт. И теперь мы с дочкой кайфуем. Аромат, хочу я вам сказать, божественный. Всем такого желаю.
2: Максим Зубов. Маленькое счастье – это когда после катания на ледовых коньках надеваешь уютные, удобные кроссовки.
1: О, да. Или валенки, если зимой.
2: Вообще шикарно.
1: Просто пальцы у тебя так вот сразу же говорят «спасибо» и в разные стороны расползаются. Настенька Шавлахова. Сегодня день рождения моего любимого мужа Давида. У него юбилей, ему 45 лет. «Мы тебя с детьми очень любим», пишет Настенька. Я не могла не прочитать это сообщение, потому что кому-то и мы должны сегодня доставить, пускай маленькое, но удовольствие.
2: Светлана Ковинская в последнее время заметила, что мне нравится звук закипающего нагревающегося чайника. Приятное предвкушение душевного чаепития.
1: А вот смотри, Алешка, твой человек, Эвелина. Меня сводит с ума запах метро и рельс.
2: Копченые шпалы.
1: Да. Но еще, когда ты что-то делаешь впервые, у тебя получается. Но мне кажется, это, да, на многих воздействует.
2: Мила Страхова. Приятная обыденная мелочь, приносящая море удовольствия. Это горячая ванна и чистая постель. Улягусь, бывало, и чувствую себя на седьмом небе.
1: Алешка, вот Бурдин Станислав, наш клиент.
2: Так.
1: Утром в 4:30 просыпаешься со своей любимой женщиной, да, пишет Станислав. Делаешь ей кофе с бутербродом, провожаешь на работу, а потом встречаешь после работы. Вот это я понимаю.
2: Да, очень интересно, Станислав, дорогой, что вы делаете между проводами и встречей.
1: Друзья, у нас есть победительница. Сегодня мы бы хотели поддержать, да, по-другому и не скажешь, Светлану Денискину. Она написала нам сообщение в группе ВКонтакте «Радио Ваня». «Я нахожусь безвылазно, уже третий день дома. Я заболела. И вчера мне жутко захотелось сладкого, которое я стараюсь дома не держать, чтобы держать себя в форме. Креманка пуста. Вы не представляете мою радость, когда, порывшись в кухонном ящике, я нашла коробочку любимого марципана. Это был восторг моей запасливости и дырявой памяти. Ну, потому что если бы я про это не забыла, то они бы не дотянули до нужного часа. А так вот, оказывается, сущая мелочь может принести море удовольствия. Кому-то 1000 рублей, забытая в зимней куртке, а кому-то коробочка марципана. Света, дорогая, мы очень надеемся, что благодаря марципану вы уже наполовину здоровы, ну а на вторую половину мы вас долечиваем фирменной сумкой-шопером от Радио Ваня.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик на Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 15 октября, в Омске без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 5. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. К выходным небольшое повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется «Тест-драйв».
4: «Антикор-сервис» – первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. «Антикор-сервис». Черлакский тракт 5, бывший гипермаркет «Метро». Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8.
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: А если хочется больше пространства вокруг дома? Северное сияние бизнес. Бизнес-класс, двор без машин, подземный паркинг и места для отдыха. Нордстрой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик БРИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
10: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
11: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Россия и США до конца года проведут новый раунд консультаций. В Омске реализуют новые музейные проекты. И омичей приглашают в Советский парк на открытие музыкальных скульптур. Подробнее об этом прямо сейчас. Москва и Вашингтон планируют до конца года провести новый раунд консультаций по двусторонним вопросам. Как отметили в российском МИДе, точные даты встречи пока нет. Предыдущие переговоры дали определенные результаты, при этом по двум ключевым вопросам заметного прогресса пока нет. Речи о восстановлении прямого авиасообщения и возвращении российской дипломатической собственности. В России предложили официально признать профессию медицинского клоуна. Уже создана первая масштабная программа повышения квалификации. Официальный статус необходим для того, чтобы государственные больницы могли нанимать таких сотрудников на работу и оплачивать их труд. Исследования показали, что медицинские клоуны снижают уровень тревожности у детей перед операциями и помогают им легче переносить изоляцию в стационарах. Омская область до 2028 года получит еще около миллиарда на ремонт и оснащение учреждений культуры. За последние три года из федерального бюджета на эти цели было направлено 1,5 миллиарда рублей. Об этом говорилось на встрече в Москве губернатора Виталия Хаценко с министром культуры Ольгой Любимовой. Среди приоритетных проектов – реставрация драмтеатра и дальнейшая модернизация музыкального театра. Обсуждалось и обновление Северного драматического театра имени Ульянова в Таре, приуроченное к 100-летию выдающегося актера. Также в планах создание нового корпуса музея имени Достоевского и появление новых музейных пространств, связанных с жизнью и творчеством писателя. В Советском парке появятся новые музыкальные скульптуры. Интерактивные объекты продолжают проект «Архитектура звука», в рамках которого в парке уже появилась арт-зона из таких скульптур. По словам создателей, они помогают снимать стресс и улучшают эмоциональное состояние. Торжественное открытие состоится в субботу, начало в 16:00. Команда музыкантов-разработчиков продемонстрирует, как работают новые интерактивные скульптуры и сыграет на них первую импровизированную мелодию. Россияне стали реже путешествовать. Прошлым летом количество купленных туристических услуг на одного человека сократилось на 2,5%, гостиничных – на 3%. При этом расходы продолжают расти из-за подорожания билетов и других услуг. Средняя стоимость авиабилета летом достигла 22 тысяч. Это на 11,5% больше, чем годом ранее. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 15 октября, в Омске без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 5. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. К выходным небольшое повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Катод. Скидка 20% на Катод. Скидка 20% на аккумуляторы 24 и 25 октября. Во всех магазинах «Катод».
8: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
10: 56-51-28-16. Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
11: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Мы поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

0: Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 15 октября, в Омске без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 5. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. К выходным небольшое повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, она в внедорожнике. Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.
5: Шоу иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Школа магии. Шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Представьте, до городской жизни несколько минут, а дома закрытый двор и свое пространство. Это Центр Парк на Волочаевской от Нордстрой. Подробности 555-555.
11: ООО «Специализированный застройщик. Дом на Кемеровской». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8-800-550-47-78. Маркса 39А.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: По моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
14: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
13: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс». Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В правительстве поручили усилить контроль за ценами и поставками топлива. МВД рекомендует проверить сохраненные пароли на безопасность. В Госдуме назвали риски покупки вторичной квартиры. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и топливным компаниям оперативно реагировать на колебания и необоснованный рост цен на бензин и дизель. Также обсуждались объемы производства и потребления нефтепродуктов и снабжения регионов топливом. Дополнительные меры должны помочь поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке, передает «Известия». Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что в 35 регионах заключили 93 соглашения с независимыми операторами АЗС. Главная цель – сдерживать рост цен на топливо. МВД рекомендует проверить сохраненные пароли на безопасность. Сделать это можно с помощью встроенных инструментов, браузеров и менеджеров паролей. Такие сервисы сравнивают данные с базами похищенных учетных записей и предупреждают пользователя, если пароль оказался скомпрометирован. Если система обнаружит проблему, она покажет, для каких сайтов пароль лучше сменить. В России подготовят изменения в ПДД, которые предусматривают новый знак парковки для многодетных семей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минтранс. В ведомстве сообщили, что макет знака уже выбрали вместе с гражданами, а работа над поправками близится к завершению. Кроме того, регионам рекомендовали предоставить семьям с 4 и более детьми право на бесплатную парковку 2 автомобилей. При приобретении вторичной квартиры нужно обязательно выяснить, есть ли задолженность по взносам на капитальный ремонт. В отличие от стандартных коммунальных долгов прежнего собственника, такая задолженность способна перейти к новому владельцу. Об этом сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Готовая квартира дает возможность заранее осмотреть дом, двор и окружающую инфраструктуру. Однако более низкая цена не всегда означает меньшие расходы после сделки. Более низкая цена квартиры может сопровождаться будущими расходами на замену коммуникаций, ремонт или содержание стареющего дома. Поэтому состояние инженерных систем и самого здания необходимо оценивать отдельно от ремонта внутри квартиры, отметил Аксененко в беседе с газетой «РУ». Депутат отдельно отметил риски сделок, заключенных продавцом незадолго до признания его банкротом. В ситуациях, предусмотренных законодательством, такие сделки могут быть оспорены уже после перехода права собственности. Именно поэтому критически важна прозрачность истории объекта.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Осень на Радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.

0: По данным синоптиков, завтра, 15 октября, в Омске без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 5. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. К выходным небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: «Исузу», «ГАЗ», «Джак», «Фотон». Неважно. Прокачаем вашу машину в «Нильсон Авто». Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? «Нильсон Авто».
4: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
6: Катод. Аккумуляторы. Скидка 20% 24 и 25 октября. Во всех магазинах Катод. Вроде все.
7: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
8: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
9: Телефон рекламной службы 50.

0: лыжам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Помни я твой, ты в моем сердце. И в этих минутах, и в этих часах.

0: По данным синоптиков, завтра, 15 октября, в Омске без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 5. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. К выходным небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.
5: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
6: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Депутаты назвали чрезмерным запрет отчисленным студентам поступать в тот же вуз. Авиакомпания «Вьетджет Казахстан» открыла продажи билетов из Омска в Астану, и Омску присвоили звание города счастливого родительства. Подробности далее. Запрет отчисленным за дисциплинарные нарушения студентам в течение 5 лет поступать в тот же вуз в Госдуме назвали чрезмерным. По словам депутатов, каким бы ни было дисциплинарное нарушение, совершивший его студент уже наказан отчислением, пишет ТАСС. Инициатива 5-летнего запрета на поступление в тот же вуз отчисленным студентам принадлежит Миноборнауке. Ведомство подготовило проект соответствующего приказа. В Омской области завершены 5 инициативных проектов. В поселках и селах появились обустроенные общественные территории, создавать которые захотели сами жители. Так, в селе Юрьевка Павлоградского района появилось молодежное пространство. В отремонтированном и оснащенном здании созданы зоны для проведения мастер-классов, фото-видеостудия и коворкинг-зона. На этой неделе начался прием заявок инициативных проектов жителей районов области. Они будут претендовать на софинансирование из областного бюджета в будущем году. Прямое сообщение с Астаной возвращается. 16 октября авиакомпания «Вьетджет Казахстан» возобновит полеты из Омска в столицу Казахстана 2 раза в неделю, по пятницам и воскресеньям. Напомню, прямое сообщение между Омском и Астаной прервалось летом из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе Омска. Дату возобновления рейсов несколько раз сдвигали, теперь билеты снова в продаже. Омск стал городом счастливого родительства. Победу в этой номинации наш город получил по результатам всероссийского конкурса «Семейная столица России-27». Главный титул был присвоен двум городам – Нижнему Новгороду и Южно-Сахалинску. При выборе победителей жюри анализировало уровень развития семейной инфраструктуры, доступность мер поддержки для родителей и наличие программ по улучшению жилищных условий. Напомню, в 2025-м Омск носил звание молодежной столицы, а в этом признан культурной столицей страны. Маркетплейсы возглавили список сервисов, улучшающих жизнь россиян. Об этом говорят результаты исследования. На втором месте – доставка продуктов и еды на дом. Далее в списке – банковские сервисы, платежи и карты. В топ также вошли путешествия, поездки, мессенджеры и соцсети. Следом идут кафе и рестораны, навигация и карты, спорт и фитнес, красота и уход за собой, здоровье и медицина. Экономия времени – одна из причин, по которым потребители ценят бренды наряду с ценами, ассортиментом и качеством сервиса. Это были новости.
0: Радио Ваня. Теплый плед и Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 15 октября, в Омске без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 5. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. К выходным небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Первое.

0: Кубки Хавейл F7 и услуги Антикор в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Катод. Аккумулятор. Минус 20% 24 и 25 октября. Все.
5: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре. Более 100 диванов в одном зале. Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
6: Империя меха. Ленинградская площадь, 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
9: Ай! Что случилось?
10: Опять наступила на конструктор.
9: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
11: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
12: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да

0: По данным синоптиков, завтра, 15 октября, в Омске без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 5. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. К выходным небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Исузу? Газ! Джак? Фотон? Неважно. Прокачаем вашу машину в Нильсон Авто. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Нильсон Авто.
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Можно жить в центре Омска и не слышать его. Клубный дом на Пушкина. Тихий центр, приватная территория и двор без машин. Нордстрой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик Нордстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
12: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
13: Осень – не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
14: Этой осенью греемся ценами
15: и покупками с доброценами.
16: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
15: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
16: Доброцен, ждем вас
14: за теплыми осенними покупками.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В правительстве поручили усилить контроль за ценами и поставками топлива. МВД рекомендует проверить сохраненные пароли на безопасность. В Госдуме назвали риски покупки вторичной квартиры. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и топливным компаниям оперативно реагировать на колебания и необоснованный рост цен на бензин и дизель. Также обсуждались объемы производства и потребления нефтепродуктов и снабжения регионов топливом. Дополнительные меры должны помочь поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке, передают «Известия». Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что в 35 регионах заключили 93 соглашения с независимыми операторами АЗС. Главная цель – сдерживать рост цен на топливо. МВД рекомендует проверить сохраненные пароли на безопасность. Сделать это можно с помощью встроенных инструментов браузеров и менеджеров паролей. Такие сервисы сравнивают данные с базами похищенных учетных записей и предупреждают пользователя, если пароль оказался скомпрометирован. Если система обнаружит проблему, она покажет, для каких сайтов пароль лучше сменить. В России подготовят изменения в ПДД, которые предусматривают новый знак парковки для многодетных семей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минтранс. В ведомстве сообщили, что макет знака уже выбрали вместе с гражданами, а работа над поправками близится к завершению. Кроме того, регионам рекомендовали предоставить семьям с 4 и более детьми право на бесплатную парковку 2 автомобилей. При приобретении вторичной квартиры нужно обязательно выяснить, есть ли задолженность по взносам на капитальный ремонт. В отличие от стандартных коммунальных долгов прежнего собственника, такая задолженность способна перейти к новому владельцу. Об этом сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Готовая квартира дает возможность заранее осмотреть дом, двор и окружающую инфраструктуру. Однако более низкая цена не всегда означает меньшие расходы после сделки. Более низкая цена квартиры может сопровождаться будущими расходами на замену коммуникаций, ремонт или содержание стареющего дома. Поэтому состояние инженерных систем и самого здания необходимо оценивать отдельно от ремонта внутри квартиры, отметил Аксененко в беседе с газетой «РУ». Депутат отдельно отметил риски сделок, заключенных продавцом незадолго до признания его банкротом. В ситуациях, предусмотренных законодательством, такие сделки могут быть оспорены уже после перехода права собственности. Именно поэтому критически важна прозрачность истории объекта.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Любовь зарядила дожди-пистолеты. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 15 октября, в Омске без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 5. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. К выходным небольшое повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Terra T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
2: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
6: Итак, катод, аккумуляторы, минус 20% 24 и 25 октября. Теперь все.
7: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.
12: Ваня,

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 15 октября, в Омске без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 5. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. К выходным небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ИФЦ.
10: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодные условиях. Japan Track. Мира 20, корпус 1. Телефон 378-377.
5: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
12: Хочешь свой дом, но участка нет?
13: В Евростиле знают ответ.
12: Нет накоплений на первый взнос?
13: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
12: Евростиль. Заезжай и живи.
13: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Алло! Реклама.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Четких критериев включения нового слова в словаре литературного языка не существует. Режиссер Сергей Минаев взялся за экранизацию древнерусского эпоса «Слово о полку Игореве». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По данным ведомства, показатель незначительно ниже аналогичного за прошедшую неделю. Специалисты уточнили, что среди циркулирующих сегодня вирусов преобладают риновирусы, парагрипп и вирусы гриппа. Кроме того, встречается свиной грипп и гриппы Б и С. Регулярно проветривайте помещения, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью, говорится в сообщении. Четких критериев включения нового слова в словаре литературного языка не существует. Решающую роль играет общественное признание. Слово должно перестать восприниматься как пришедшее из низов, из просторечия или жаргона. Об этом газете.ру рассказал лингвист, доктор филологических наук Максим Крангаус. Если мы говорим о словарях литературного языка, то слово должно включаться в словарь, когда его используют образованные люди. А если говорить о словарях сленга, то, конечно, все эти слова давно уже должны быть там, пояснил он. Чем нейтральнее и привычнее слово, объяснил Крангаус, тем выше его шансы войти в словарь. Пока же слово остается модным, экспрессивным и эмоциональным, вокруг него неизбежно раскалывается языковое сообщество. У него появляются и сторонники, которые используют его с удовольствием, и критики, которые не принимают его. Именно критики препятствуют включению слова в словарь. И в завершении выпуска режиссер Сергей Минаев взялся за экранизацию древнерусского эпоса «Слово о полку Игореве». Полнометражный фильм выйдет в широкий прокат осенью 28 года. Картина расскажет о походе князя Игоря Святославовича против половцев. Для Минаева экранизация станет продолжением работы с исторической тематикой. Он создал документальные проекты «История России», «90-е», «Нулевые», «Цвет истории» и «Уроки войны». Книжная полка мировых героических эпосов, дошедших до нас через века, очень небольшая. И, конечно же, туда входит наше слово о полку Игореве. Идея вызревала, обсуждались образы героев, драматургические линии, и вот мы, наконец, решились начать, поделился режиссер. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Фильм. Здравствуйте, мои дорогие, приветствую всех, кто слушает радио «Ваня» из Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай, на календаре 14 октября, среда. Маленькая пятница, как всегда, радуюсь вместе с вами. В том числе и потому, что настало время вернуться к нашей игре под названием «Угадай фильм». Правила несложные, я включу отрывок из известной кинокартины. Если вы вдруг вспомните ее название, непременно наберите наш телефонный номер 325-6-96. Код города 812. Как я уже сказал, сегодня среда, и стало быть, угадывать станем голливудское кино. Замечательная комедия, кстати. Давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: Спасибо за ужин, мама.
3: Шерман, с тобой что-то не так. Ты все еще переживаешь по поводу папиных разговоров. Сынок, послушай, ты особенный. И когда Бог создал тебя, Он создал тебя красивым внутри и снаружи. Ты можешь достигнуть всего, Шерман. Тебе надо только верить в себя, и ты сможешь достигнуть всего. Ты такой милашка.
0: Главную роль в этой картине исполнил всемирно известный комик, но из-за сложного грима здесь его можно запросто и не узнать. Это, как вы понимаете, моя подсказка. Если поняли, о каком фильме идет речь, звоните 325-696, код города 812. Победителю в подарок сегодня достанется фирменный шопер от Радио Ваня. Звоните.
1: Угадай фильм на Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 15 октября, в Омске без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 5. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. К выходным небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2, первый этаж» и «Маяк 1, третий этаж».
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Телефон рекламной службы 53

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: «Угадай фильм».
1: Ну что, дорогие мои хорошие, давайте подведем итоги нашей игры «Угадай фильм». Дозвонился к нам сегодня Владимир. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Владимир, вы откуда к нам дозвонились?
2: Я из Санкт-Петербурга, вот еду по кольцу и услышал, думаю, надо позвонить. Первый раз вот позвонил и попал даже, и угадал фильм.
1: Я думаю, что погода этому способствовала сегодняшняя.
2: Однозначно, однозначно, да.
1: Яркое солнце, яркое солнце светит сегодня в Петербурге, что, конечно, всех радует. Владимир, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Спасибо за ужин, мама.
4: Шерман, с тобой что-то не так. Ты все еще переживаешь по поводу папиных разговоров. Сынок, послушай, ты особенный. И когда Бог создал тебя, Он создал тебя красивым внутри и снаружи. Ты можешь достигнуть всего, Шерман. Тебе надо только верить в себя, и ты сможешь достигнуть всего. Ты такой милашка.
1: Итак, Владимир, как же называется этот фильм?
2: «Чокнутый профессор». Главные роли там практически все исполнил Эдди Мерфи.
0: Угадал!
1: Исчерпывающий и правильный ответ. Фильм «Чокнутый профессор». А как вы думаете, сколько всего ролей было у Эдди Мерфи?
2: Ой, там, слушайте, честно, ну, может быть, больше трех.
1: Семь!
2: Ого, да, нормально.
1: Я тоже удивился. Кстати, это же фишечка такая у Эдди Мерфи. Он и в других фильмах играл по нескольку ролей. По-моему, и «Поездка в Америку», и «Вампир в Бруклине», если мне память не изменяет. Ну и что там за профессор-то чокнутый такой?
2: Ну, влюбился там в девушку он и решил похудеть, там придумал какое-то зелье, так скажем, чтобы похудеть. Но получилось там, как получилось.
1: Да?
2: Не будем раскрывать.
1: Не будем. Вдруг кто-нибудь еще до сих пор не видел эту чудесную кинокомедию, непременно посмотрите. А, кстати, еще хочу добавить, что вот на этот самый сложный грим, про который я говорил в подсказке, уходило более 3 часов. Но по нынешним временам, мне кажется, не так, чтобы и много.
2: Ну да, да-да-да.
1: Сейчас случается и побольше. Владимир, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок фирменный шопер от Радио Ваня. Можете поприветствовать кого хотите.
2: Спасибо. Ну, передаю жене своей Оле привет, сыну Антону, ну и всем слушателям Радио Ваня.
1: Я, как всегда, с удовольствием присоединяюсь. И всем-всем-всем огромнейший солнечный привет сегодня из Санкт-Петербурга. Всем, кто слушает Радио Ваня, хорошего дня. Всего доброго, Владимир.
2: До свидания. Спасибо.
0: «Угадай фильм» на Радио Ваня. Если тебе стало грустно,
5: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
5: Ой, мам.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Не мог пройти мимо этого праздника, потому что сам в силу обстоятельств отношусь к этой категории людей. Сегодня, 14 октября, день под названием «Будь лысым и свободным». Главная идея этого дня – освободиться от стереотипов и с гордостью принять свою внешность, будь человек лысым по собственному выбору или в силу обстоятельств. Именно о лысых наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Количество мужчин, являющихся лысыми, составляет третью часть во всем мире. Первые симптомы облысения встречаются в возрасте от 23 до 30 лет.
0: Четвертое место.
1: Норма выпадения волос составляет порядка 100 волосинок за 24 часа. Облысение в 80% случаев передается по материнской линии.
0: Третье место.
1: Волосы, расположенные в области затылка и на висках, характеризуются устойчивостью к влиянию тестостерона, поэтому они не выпадают.
0: Второе место.
1: Количество процедур по пересадке волос, проводимых в Америке, каждый год достигает 50 тысяч.
0: Первое место.
1: По результатам исследования социологов, которое было опубликовано в 2012 году, лысые мужчины считаются более мужественными и уверенными в себе. Они видятся участникам эксперимента на 2,5 сантиметра выше и на 13% сильнее волосатых людей.
0: Великолепная пятерка.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 15 октября, в Омске без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 5. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. К выходным небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется тест-драйв.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. Антикор Сервис. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+. Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ваня. Радио Ваня. Осень. На всю громкость.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Студентов, отчисленных из вуза, планируют ограничить в приеме в то же учебное заведение. В России вводится новый ГОСТ. Расслабляющая фортепианная музыка помогает организму быстрее восстановиться после стресса. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Студентов, отчисленных из вуза, планируют ограничить в приеме в это же учебное заведение. Об этом говорится в проекте приказа Миноборнауки Российской Федерации, с которым ознакомился ТАСС. Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежит приему в эту организацию в течение 5 лет после отчисления, говорится в документе министерства. Накануне глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что с 2025 года число платных мест в российских вузах по 40 специальностям сократилось на 97 тысяч. При этом, по его словам, регулирование платных мест не затронуло инженерно-технический профиль подготовки. В России вводят новый ГОСТ, регламентирующий производство овощных пюре и паст. Соответствующее решение было закреплено приказом Росстандарта в сентябре этого года. Правила распространяются на продукцию из запеченных или отварных овощей, в частности, тыквы, кабачков и моркови, включая товары для детского рациона. В документе описаны требования к качеству консервов, приготовленных как из свежего, так и из предварительно заготовленного сырья. Внедрение единого ГОСТа призвано систематизировать производство. До настоящего момента изготовители ориентировались на индивидуальные технические условия или различные разрозненные нормативы. И в завершении выпуска. Расслабляющая фортепианная музыка помогает организму быстрее восстановиться после стресса, чем звуки дождя, ручьев и водопадов. Она способствует улучшению настроения, снижению пульса и потоотделения, а также влияет на взаимодействие мозговых сетей, связанных со слухом и регуляцией состояния организма. К таким выводам пришли исследователи из Института психологии Китайской академии наук. В эксперименте участвовали 120 молодых людей. Сначала добровольцы выполняли сложные математические задания на время. После теста участники слушали либо спокойную фортепианную музыку, либо звуки воды. Ученые оценивали их настроение, измеряли частоту сердечных сокращений, потоотделения и уровень кортизола, гормона стресса. Результаты показали: музыка, которую включали после напряженного задания, помогала участникам восстанавливаться эффективнее, чем звуки природы. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 15 октября, в Омске без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 5. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. К выходным небольшое повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция «Меха-зима-27» уже в Омске.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Первое.

0: При покупке Хавейла F7 и услуги Антикор в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Мечтали о празднике? Присоединяйтесь к операции «Советский Новый год» в санатории имени Карбышева. Вдохните запах мандаринов, попробуйте любимые блюда, веселитесь и танцуйте. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34. Категория 0+.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Империя меха. Ленинградская площадь 3. Натуральные шубы от 49 тысяч.
5: Редкий шанс. В салоне «Идеал». Месяц диванов. Скидки до 60% в октябре.
6: Более 100 диванов в одном зале.
5: Огромный выбор. Премиальная мягкость. Гарантия. Месяц диванов. Вторая Казахстанская, 1. «Идеал».
7: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
8: Исузу. Газ. Джак, Фотон, неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Как человек, который очень любит музыку, соответственно, питаю слабость и к музыкальным фильмам. Именно такой хочу порекомендовать вам сегодня на вечер. Фильм 2026 года, оригинальное название его «Мощная баллада», однако наши прокатчики решили назвать его «Это хит», что тоже, в общем-то, соответствует действительности. Главную роль в этой картине исполнил любимый мной Пол Радд. Многие помнят его наверняка еще по сериалу «Друзья». Он играет музыканта Рика, который, прям скажем, не состоялся в свое время и сейчас подрабатывает выступлениями на свадьбах. И вот на одной из них его просят подыграть звезде бойс-бенда «Дэнни». После вечеринки парни устраивают небольшой джем-сейшн, где делятся своими мелодиями. И вот, по прошествии времени, Рик узнает, что Дэнни-то, оказывается, исполнил его песню, а выдал за свою. Как вы понимаете, именно она и становится настоящим хитом. Почитал комментарии, честно признаюсь, меня раздражают люди, которые написали, что, дескать, вот эта мелодия на хит никак не тянет. Может быть и не тянет, друзья мои. Но это же художественное кино, а не реальный хит-парад. Что же было дальше, об этом узнаете самостоятельно. Если, конечно, посмотрите этот фильм. Кино на вечер. Это хит. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Конечно, всяческие диеты сугубо индивидуальны. Я вас призываю рацион нашего сегодняшнего героя не рассматривать как некий рецепт для долголетия. Все дело в том, что китайский дедушка Ли Шицзен вообще не задумывается над тем, что такое питаться правильно. Он в больших количествах поедает рис, морепродукты, свинину и овощи. Но что особенно удивительно, дедушка обожает газировку, в которую, скажу вам по секрету, добавляет несколько капель белого вина. Это главный фаворит престарелого гурмана. Еще год назад Ли сам ездил за продуктами на велосипеде, но после того, как нечаянно упал, родственники запретили ему такие поездки, теперь он предпочитает кататься на рикше. Долгожитель утверждает, что очень редко простужается, у него относительно низкое давление и хорошая память. При этом Ли не заявляет, что причиной такого состояния стали именно газированные напитки и морепродукты. Просто он ест и пьет то, что ему нравится. Как вы понимаете, друзья, такой рацион может поставить в тупик сторонников здорового образа жизни. Изюминку оставил напоследок. Недавно нашему герою исполнился 101 год. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: По данным синоптиков, завтра, 15 октября, в Омске без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 5. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. К выходным небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: Меховой дисконт представляет новую коллекцию 2027 года. Элегантные шубы из искусственного меха – стильное решение для вашего образа. Роскошные пуховики премиум-класса – идеальное сочетание тепла и комфорта. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте. Мехдисконт.ру. Телефон 500-554.
4: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
5: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Выбираете квартиру в Омске? У Нордстрой несколько жилых проектов и разные форматы. От семейных квартир до камерного дома в центре. Поможем выбрать свой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик Нордстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Задумались о покупке автомобиля? Приезжай в Japan Track. Мы все сделаем за вас. Подберем, доставим, растаможим надежный автомобиль из Японии, Китая или Южной Кореи на выгодных условиях. Japan Track. Мира 20. Корпус 1. Телефон 378-377.
9: Этой осенью греемся ценами.
10: И покупками с доброценами.
11: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
10: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
11: Доброцен, ждем вас.
9: За теплыми осенними покупками.
12: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
13: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
1: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.

Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 15 октября, в Омске без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 5. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. К выходным небольшое повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33. Омск.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Исузу, газ, джак, фотон. Неважно. Прокачаем вашу машину в Nissan Auto. Ремонтируем весь коммерческий транспорт. Проверь лично. До конца ноября осеннее ТО за 1 рубль. Запомнил? Nissan Auto.
3: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Катод. Скидка 20% на аккумулятор. Катод. Скидка 20% на аккумуляторы 24 и 25 октября. Во всех магазинах «Катод».
5: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредиту и в МФЦ.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
9: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
8: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ваня. Радио Ваня.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Наверное, это мой рай. Искать его отражение.

0: нужен, нужен еще.
1: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
2: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что не стала бы участвовать в реалити, где партнером мог стать ее супруг Влад Топалов. По словам телеведущей, совместное участие в таком проекте могло бы негативно сказаться на их отношениях. Пока мы с мужем оба понимаем, что если бы мы участвовали в этом шоу, мы бы разругались просто в хлам и развелись. Вот так радикально. Она добавила, что каждое испытание в таких шоу раскрывает серые зоны в отношениях, которые требует постоянной работы. Телеведущая отметила, что проверки на знание привычек партнера, таких как любимое блюдо, цвет или выбор страны для отпуска, могут вызывать разногласия даже у пар, состоящих в браке долгое время. В связи с этим Регина посоветовала семейным парам регулярно проводить ревизию чувств, или, как сейчас принято говорить, апгрейд.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Британский актер Роберт Паттинсон, исполняющий главную роль в фильмах о Бэтмене, прокомментировал временную остановку производства второй части супергеройской франшизы. На премьере фильма «Prime Time» в рамках лондонского кинофестиваля артист рассказал, что съемочная группа ненадолго прервется, после чего определится с дальнейшими действиями. «Мы сделаем небольшую паузу, а затем во всем разберемся», — заявил актер. Съемки «Бэтмена 2» приостановили в начале октября. Режиссер Мэтт Ривз, который также работал над первой частью, временно отошел от проекта по семейным обстоятельствам. Подробности, к сожалению, не раскрываются. Пока неизвестно, повлияет ли вынужденная пауза на дату премьеры. Сейчас выход «Бэтмена 2» запланирован на 18 февраля 2028 года. Релиз уже неоднократно переносили. Первоначально фильм собирались выпустить в октябре 26-го, затем премьеру передвинули на октябрь 27-го, а позднее на февраль 28-го. Года. Так или иначе, друзья, я уверен, Бэтмен все равно к нам вернется.
0: Звездный час. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 15 октября, в Омске без осадков. Ночью около нуля, днем плюс 5. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. К выходным небольшое повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
2: Осень. Не повод отказываться от стиля. Меховой салон «Макдана» представляет новую коллекцию. Утепленные пальто с натуральным мехом и премиальные пуховики. Это то, что согреет в любой холод и подчеркнет ваш статус. «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж. Бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
4: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пытанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
5: А если хочется больше пространства вокруг дома? Северное сияние бизнес. Бизнес-класс, двор без машин, подземный паркинг и места для отдыха. Нордстрой. 555-555. ООО «Специализированный застройщик БРИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Здравствуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Здравствуйте. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Этой осенью греемся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Не мог пройти мимо этого праздника, потому что сам в силу обстоятельств отношусь к этой категории людей. Сегодня, 14 октября, день под названием «Будь лысым и свободным». Главная идея этого дня – освободиться от стереотипов и с гордостью принять свою внешность, будь человек лысым по собственному выбору или в силу обстоятельств. Именно о лысых наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Количество мужчин, являющихся лысыми, составляет третью часть во всем мире. Первые симптомы облысения встречаются в возрасте от 23 до 30 лет.
0: Четвертое место.
1: Норма выпадения волос составляет порядка 100 волосинок за 24 часа. Облысение в 80% случаев передается по материнской линии.
0: Третье место.
1: Волосы, расположенные в области затылка и на висках, характеризуются устойчивостью к влиянию тестостерона, поэтому они не выпадают.
0: Второе место.
1: Количество процедур по пересадке волос, проводимых в Америке, каждый год достигает 50 тысяч.
0: Первое место.
1: По результатам исследования социологов, которое было опубликовано в 2012 году, лысые мужчины считаются более мужественными и уверенными в себе. Они видятся участником эксперимента на 2,5 сантиметра выше и на 13% сильнее волосатых людей.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Все краски осени.
1: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Вы не поверите, некоторые люди жалуются на свой моложавый вид и находят в этом недостатки. 61-летняя жительница США

0: Джина призналась, что ей часто дают всего каких-то 30. Из-за этого она часто оказывается в неловких ситуациях. Так женщина жалуется на приставание молодых мужчин. В частности, они флиртуют с ней в спортивном зале. Ей, конечно, все это дело льстит, но она это не поощряет. Все дело в том, что у нее есть муж. И женщина рассказала, что он на 9 лет младше ее, но люди иногда думают, что все совсем наоборот. В общем, девушка сказала, что, наверное, она перестанет ходить в тот самый конкретный спортивный зал и перенесет его в какой-нибудь другой, где не будет мужчин, которые моложе ее. Всем вечной молодости, а еще любите друг друга и не будьте одинокими.
1: Одинокий шмурай. Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нобис.
3: Проблемы с кредитами? У юридической компании «Кедр» есть решение. За 6 лет работы нам доверились более 1000 клиентов. Доверьтесь и вы. Звоните 8 800 550 47 78. Маркса 39А.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредиту и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80.
6: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня.
1: Этой осенью греемся ценами
2: и покупками с доброценами.
3: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
2: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
3: Доброцен, ждем вас
1: за теплыми осенними покупками.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68-99-01. Записал? 68-99-01.
0: Ваня. Радио Ваня.

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Как человек, который очень любит музыку, соответственно, питаю слабость и к музыкальным фильмам. Именно такой хочу порекомендовать вам сегодня на вечер. Фильм 2026 года, оригинальное название его «Мощная баллада», однако наши прокатчики решили назвать его «Это хит», что тоже, в общем-то, соответствует действительности. Главную роль в этой картине исполнил любимый мной Пол Радд. Многие помнят его наверняка еще по сериалу «Друзья». Он играет музыканта Рика, который, прям скажем, не состоялся в свое время и сейчас подрабатывает выступлениями на свадьбах. И вот на одной из них его просят подыграть звезде бойс-бенда «Дэнни». После вечеринки парни устраивают небольшой джем-сейшн, где делятся своими мелодиями. И вот, по прошествии времени, Рик узнает, что Дэнни-то, оказывается, исполнил его песню, а выдал за свою. Как вы понимаете, именно она и становится настоящим хитом. Почитал комментарии, честно признаюсь, меня раздражают люди, которые написали, что, дескать, вот эта мелодия на хит никак не тянет. Может быть и не тянет, друзья мои. Но это же художественное кино, а не реальный хит-парад. Что же было дальше, об этом узнаете самостоятельно. Если, конечно, посмотрите этот фильм. Кино на вечер. Это хит. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: день за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Конечно, всяческие диеты сугубо индивидуальны. Я вас призываю рацион нашего сегодняшнего героя не рассматривать как некий рецепт для долголетия. Все дело в том, что китайский дедушка Ли Шицзен вообще не задумывается над тем, что такое питаться правильно. Он в больших количествах поедает рис, морепродукты, свинину и овощи. Но что особенно удивительно, дедушка обожает газировку, в которую, скажу вам по секрету, добавляет несколько капель белого вина. Это главный фаворит престарелого гурмана. Еще год назад Ли сам ездил за продуктами на велосипеде, но после того, как нечаянно упал, родственники запретили ему такие поездки, теперь он предпочитает кататься на рикше. Долгожитель утверждает, что очень редко простужается, у него относительно низкое давление и хорошая память. При этом Ли не заявляет, что причиной такого состояния стали именно газированные напитки и морепродукты. Просто он ест и пьет то, что ему нравится. Как вы понимаете, друзья, такой рацион может поставить в тупик сторонников здорового образа жизни. Изюминку оставил напоследок. Недавно нашему герою исполнился 101 год. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 99 01. Записал? 68 99 01.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ядрен матрен. Опять не заводится грузовик, автобус или фура? Сдох один аккумулятор, но менять все равно нужно оба. Вот если бы своевременно установил систему балансировки заряда от ООО НИП, аккумуляторы прослужили бы минимум в 2 раза дольше. Сомневаешься? Обратись к специалистам. Позвони в ООО НИП с 8 до 16 часов по телефону в Великом Новгороде. 68 9901. Записал? 68 9901.
2: Если хочешь остаться, останься просто так.
3: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: канал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня» в городе осень.

Чуть-чуть стоит пожить, чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Быстрее и вкусный кофе.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: поверишь, узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет